София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic! Сутрин с Митко Попов.